0: Вы лично говорили с Мао Цзэдуном?
1: Встретился. И 2 дня и 2 ночи провел в личных разговорах с ним.
0: Прошу вас. Ну и что это за человек?
1: Этот человек произвел на меня очень сильное впечатление. Его прямота превзошла все мои ожидания. Во время разговора он не скрывал чувства обиды на нас. Он полагает, что в прошлой борьбе коммунистической партии Китая за политическую линию подготовленные Москвой руководящие кадры избрали путь догматизма и нанесли огромный вред китайской революции. А тем не менее, стремление Мао Цзэдуна наладить новые отношения между Советским Союзом и Китаем весьма искренне. Он выражает огромную надежду, что под его руководством ему удастся построить всеобъемлющее сотрудничество в политической, экономической и военной сферах.
0: Как ты считаешь, мы можем ему доверять?
1: Я думаю, доверять можно.
2: 大石先生，这是国民政府外交部发来的函件。函件上说，中共渡江在即，首府即将南迁广州，希望各国使馆一起南迁。看来国民政府已经没有信心守住长江了。北平的林老先生有回信吗？大石先生，还没有。 您的这位老朋友林家图先生，确实能联系到周恩来本人吗？应该没有问题。林先生是民国外交元老，在重庆的时候与周恩来的交往颇多，两人私交甚笃。如今他的女儿文燕京大学的学生林月，就在周恩来的身边工作，这条联络渠道还是很可靠的。哦，对了。
3: 还有一件有意思的事情，苏联大使罗申已经回复了外交部，苏联大使馆将对他们一起南迁广州。
2: 你没搞错吧，
3: 大使先生？我在外交部有内线，消息绝对可靠。
2: 您说，这会不会是罗申自作主张啊？
3: 不可能，
2: 这么大的事情，没有斯大林的同意，罗申。 绝不敢擅作决定。
3: 那这个斯大林到底在玩什么把戏啊？一边让米高扬密访西柏坡与毛泽东密谈，一边又让罗申带着苏联大使馆南迁广州。难道他想两边下注啊？
2: 目前其他大使馆什么态度？
3: 大都在观望，但是英法两国明确表示要看我们的态度。
2: 电告华盛顿。 我们大使馆决定留在南京，而不随蒋介石政府南下。另外，劝告英法等盟国大使馆和我们一起留下来。

0: Согласно данным военно-морских сил Великобритании, на британском фрегате «Аметист» 17 погибших, 20 раненых. Командующий кораблем скончался в результате ранений. Подошедший на помощь эсминец «Консорт» также попал под ожесточенный обстрел со стороны Народно-освободительной армии Китая и получил серьезные повреждения.
1: Что китайцы сами осмелились напасть на британский флот?
0: Так точно.
1: По приказу Мао Цзэдуна? Как мы мало знаем об этом восточном человеке. У него сильная воля и сильная отвага.
2: 震动了英伦三岛，也震惊了全世界。英国前首相丘吉尔表示，这是第二次世界大战之后英国遭受的最严重的挑衅。皇家海军将对中共的攻击行为进行坚决的还击。父亲，共军炮击英国军舰这件事，您觉得对我们现在整个战局能够有所帮助吗？英军真的和共军打起来？ 对我们当然是有帮助的，只是这些舆论和英国人的声明，怕是吓不到他毛泽东吧。现在他毛泽东敢下令向英舰开火，就证明毛泽东没把英国人。

0: Иосиф Виссарионович, как вы считаете, должно ли это дело, что войска Мао Цзэдуна, как только вошли в Нанкин, сразу же попытались установить контакт с американцами, еще даже до того, как заключить с нами союзный договор?
1: Обрати внимание на формулировку. Он мне сообщает, а вовсе не обращается за указаниями. Похоже, наше мнение ему не важно.
0: Если правильно понимать Мао Цзэдуна, то он направил Хуан Хуа установить контакты со Стюартом, главным образом ради того, чтобы разведать замыслы американцев.
1: Анастас Иванович, следуя китайской поговорке, похоже, что Мао уже отстоял нашу честь. Поэтому не стоит задуматься о других делах. В общем, шли им телеграмму. Мы целиком поддерживаем их контакт с американцами. В случае экономической помощи новому Китаю со стороны США, экономической, то это станет укреплением всего мира на Дальнем Востоке.
2: Даши, 先生, 告诉您一个好消息. 中共派遣黄华担任外交事务处的主任，专门和各国的外交使团打交道。还有一个人和他一起来，他也是您的学生，他就是您的老朋友林家图老先生的女儿林月。太好了，这一定是毛泽东和周恩来有意安排的。看来中共和我们的接触是有诚意的。
3: 士兵闯进来，我去看看。你们是哪方面的？
4: 安静！
2: 请问你们这栋房子是做什么用的？把你们房主找来，我们部队可能要暂时征用你们这里。来，你知道这是什么地方？
3: 什么地方？
2: 这是美利坚合众国的大使馆。出去！你们给我出去！
3: 你这个帝国主义分子凶什么凶？我告诉你，这里的一切早晚会回到人民的手里。回去！回去！岂有此理！赶紧把你的长官叫来，我要抗议，严正抗议！你给我听好了，我就是中国人民解放军35军10303七团一营营长谢宝云，有什么话你跟我说就行。
5: 先生，你看能不能先把你的兄弟们叫出去啊？有话我们慢慢说，好吧？
3: 我去。
5: 对不起啊，大使先生，过来。
3: 啊？哎，
5: 你找房子怎么找到这儿了？这怎么了？这里可是美国使馆。
3: 使馆怎么了？
5: 使馆，你忘了？进城之前，领团首长和军首长都交代过，凡是涉及到外事问题，一定提前报告，不得擅作主张。
3: 那我是不是闯祸了？
5: 你没有。哎，对不住，大使先生。

0: Товарищ Сталин, товарищ Лушайцы.
1: Добро пожаловать, господин Шаоци. Долго же вы добирались до Москвы.
2: Спасибо. 我刚一踏上莫斯科的土地啊，就能见到你，我感到非常荣幸啊。